0: тусарнараппуусин нариуллумикки уллиуккумасаа тити эр аторпааллу такоққиссаллут хиннаруинеруссуа
1: таама
0: ам илис руинеруссуар ну таам саққуммерситсиус туту янсилу
1: я
0: ила
1: су таамаалуиннерпаққо пиани
0: апи апи
1: писоқатсигинер ингерланнартусса уку аақиссуус сисуупут стину писук тас уку тасса инунерсаавик стину таку қатсерисарфиу ат уна аққусин атерам қатсерисут тассангаани аалартиссаппут писуллути тас 3 юни қудинит аққантунгаан интими тассан ам уллутаанаанаавиангиннами тияни суттаниани 24 виани уллутаан интим писоқатсигиине пингортит тассами аллангуарнерма лиллу тимим аалатитсино пекатаарусуккуи тас уллу тааккуа тас трияни тияни суттаниани 24 виани
0: суми аллартис фиссаауа паасерпиангиннакку
1: стину налунгиларпут унну таасоқ
0: но қатсерисартуарфиссуанну таа
1: қатсерисарфитоқақ уна
0: аққусинеқтерисартуқарфитоқақ
1: асоқтингуа ин
0: таақиллерсуатаа тоқ
1: я
0: бисоқуссуарусуққанни
1: акау кулинит
0: кулинит
1: кисе кулингортин 5 минут сиоққуллу аггаққунерпут сину
0: яи
1: тали таадам атис сидамалиллу тас атисақараннаамаллуни киккуллууни писоқатсигисни
0: я тали yes асаллут туллингуппагут
1: я
0: аторсиук
1: киселлиун
0: таканна.